0: 就改了。
1: 还一天我就回家了，别晚节不保。这酒你自己留着喝吧。
0: Так, тогда я припрячу ее в надежное место и выпьем на прощание. А тебе, брат, похоже, не достанется. Ты все еще хочешь знать, как проносили алкоголь на корабль во времена Гагарина?
1: Сегодня же надо перейти к Мусин Гуйдалу?
0: Да, уже идет подготовка к чрезвычайному плану номер 3, нужно приготовиться.
1: Я думаю, что сил не потаж.
0: А вот здесь уже без вариантов. Только гравитация Юпитера может помочь Земле вырваться из Солнечной системы, так что придется рискнуть. Ничего, с Божьей помощью справимся.
1: Это же Мэйрилихин检查的最后一项.
2: 明白。
3: 刘培强离港交接程序完成。刘培强中校，截至今日，您已累计休眠12年零3天，轮值工作累计5年零14天。感谢您17年来的辛苦付出，恭喜您，明天可以离港回家了。

0: Ну что, брат, увидимся уже через 3 года на земле. Как вернешься, побольше внимания уделяй сыну. Почти 10 лет не общались.
1: Мы на Земле увидимся.
0: Ну, пойдем. Теперь тебе со мной 3 года работать.

0: by the contingency regulations, activating manual rectification procedure, awakening personnel of unit H7X01. Lieutenant Colonel Makarov, Lieutenant Colonel Honda, according to contingency regulations, please rectify accidental awakening, incident number H71. According to contingency regulations, please rectify accidental awakening, incident number H71.
1: 空间站跑了，地面通讯马上会瘫痪。地球上的人别放弃了，可我儿子还在下面。
2: Ты что, с ума сошел из-за сына? Сейчас режим низкого энергопотребления, да мы под трибунал пойдем.
1: 低功耗只是个幌子，你自己去看吧。
2: Мост произошел сбой?
1: 是叛逃。
2: И что ты собираешься делать?
1: 去动控室，把空间站停下来。
2: Люк, ты уверен, что нужно выходить из стыковочного шлюза?
3: Лома, ты лучше не ходи с нами, а?
2: Я лучше тебя разбираюсь во внешней поверхности станции. И тем более не забывай, что изобрели космическую станцию 100 лет назад мы русские, и тебе без меня не справиться. Но этот люк не для выхода из станции. Ты уверен, что получится?
3: Пойду.
2: 还要带着孩子们去贝加尔湖上钓鲑鱼呢。Лучше уж чун сын Хуго поесть.
3: 总控室过来了。Русские
2: в космосе непобедимы!
4: 你干嘛？Я
2: не хочу умирать!Лама! Давай, давай, подтаскивай!
4: 啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！ 就是那儿，那儿发出的救援信号，连救援队的飞机都完了。
2: 这儿还有一辆完整的，啊，
4: 救援信号应该就是这儿发出来的。
2: 我去检查车况，你们上车避避风，顺便看看还有什么能用的东西。

0: Raiders stop contact immediately with Earth and return to hibernation area.
1: Вынуждены исправить тебя, брат. Байкал растает не раньше, чем через 2500 лет.
2: 没事, 我们还有孩子, 孩子的孩子, 还有孩子。 终于有一天, 冰一定会化成水的。
1: До соединительного моста.

0: 2-3, осталось метров 20-30. Смотри, стыковочный люк один взорвался. Думаю, не мы одни обнаружили, что станция дезертирует. И они, похоже, тоже хотели добраться до центра управления.
1: Мама! Клюв! Ой, мать!

0: Любезьян, до конца моста Андрея осталась всего одна кабина. Давай скорее прыгать! Вот и он! Прыгай!
1: Primary threat detected. Unbearing lethal countermeasures.
2: Ah! 抓紧我，老王！老王！

0: Лю, я верю в то, что ты сказал. Однажды лед превратится в воду. И тогда мы повезем наших детей на рыбалку ловить лосося.
1: Босс, недосажен!

0: 快点！王队，发动机已经可以点火，我们只剩下15分钟了。
1: Командос, спасатели прибыли!
2: Сержант Рэндалл, вы готовы к рейсу?
3: Сержант Рэндалл, вы готовы к рейсу? Сержант Рэндалл, вы готовы к рейсу? Сержант Рэндалл, вы готовы к рейсу?